0: Radio Campus Montpellier, 102.2 FM.
1: Attention grenade! Attention les jeunes!
2: У нас курятники в коровнике. Мы тунеядцы, брагохолики.